0: Мировой бестселлер на Радио 100. Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер. Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Целью принятого решения стало обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения составят партии, которые попали под таможенную процедуру до вступления постановления в силу, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования. Президент Сербии Александр Вучич не планирует баллотироваться на новый срок, но продолжит активно участвовать в политической жизни страны. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил бывший вице-премьер Александр Вулин. Он подчеркнул, что Вучич уважает сербскую конституцию, согласно которой президент может занимать свой пост не более двух сроков. Впервые Вучич был избран на должность главы государства в 2017 году. В 2022 его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 году. Вулин выразил уверенность, что Вучич останется значимой фигурой в сербской политике и продолжит свою деятельность, хоть и не на президентском посту. Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков. Об этом сообщается на странице посольства страны в США. По информации издания The Sun, решение принято в связи с опасениями FIFA по поводу возможной низкой посещаемости матчей чемпионата мира. Бесплатный билет получит каждый болельщик сборной Саудовской Аравии, приехавший поддержать команду на турнире. В настоящее время билеты на матчи сборной все еще предлагаются по цене до 3000 долларов. За штуку. Тысячи мест на аренах остаются пустыми. Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

forever. It gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: that's hard to remember.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Ванеля.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Более 2000 пожаров из-за тополиного пуха произошло в Челябинской области за последние 5 лет. Такие данные озвучили в Министерстве чрезвычайных ситуаций региона. Рекордным стал 2021 год, когда из-за пуха зарегистрировали 1301 возгорание. Ведомстве напоминают, что за поджог пуха предусмотрены штрафы от 5000 рублей, а при серьезном ущербе – уголовная ответственность. Южный Урал потратил 118 миллионов рублей на вакцину от клещей. Регион вошел в десятку лидеров страны по расходам на закупку препаратов. Абсолютным лидером стала Свердловская область, объявившая 207 тендеров почти на 391 миллион рублей. Всего российские регионы закупили вакцин от клещевого энцефалита на 2 миллиарда 900 миллионов рублей. С 12 по 14 июня музей-заповедник Аркаим примет традиционный этнофестиваль. Его приурочили ко Дню России и Году единства народов. Гостей ждут театральные постановки, перформансы, концерты, мастер-классы, лекции, конкурсы, народные игры и ярмарка мастеров. Также в этом году организаторы приготовили гастрономический сюрприз под лозунгом «Хрен редьки не слаще». Хедлайнером фестиваля в этом году станет архиерейский мужской хор «Аксиас», который прославился после участия в финале телешоу «Ну-ка, все вместе». Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Привет, дружок, я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в ТикТоке. И американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Тейлор Свифт сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в ТикТоке. Певица отправила Мэдлин и ее соседу-музыканту подписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, опубликованного в апреле. Видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит Love Story, а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт. По словам Итана Хейса, вскоре после публикации с ним связалась команда певицы. Сначала он ожидал получить, например, подписанный постер, но Тейлор отправила акустические гитары с автографами. Мэдлин также получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка попросила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара вдохновит Мэдлин самой научиться играть.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety. Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним. Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксов Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года. «Я не Кейдж в жизни, я не Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил он теперь. Николас Кейдж, внук композитора Кармине Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат 5 раз, у него 3 детей. Все они получили двойную фамилию Коппола-Кейдж.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание. Об этом сообщили в оперштабе региона. По предварительным данным, пострадавших нет, говорится в сообщении. В Славянске на Кубани обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома. Люди не пострадали. На месте работают оперативные специальные службы, добавили в штабе. В Японии из-за тайфуна Чанми 9 человек получили легкие травмы. На Окинаве почти 48 тысяч домов остались без электричества. 6 домов получили частичные разрушения. Отменено более 300 авиарейсов. Есть сообщение о прекращении движения на ряде автомобильных и железных дорог. Россельхознадзор с этого дня ввел временный запрет на поставки из Армении косточковых фруктов, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов, а также свежего винограда. В постановлении ведомства говорится, что мера введена из-за участившихся нарушений при поставках. Россельхознадзор также заявил, что после упразднения Минсельхоза Армении его полномочия перешли к Министерству экономики, которое не справляется с возложенными на него функциями. Ранее Россельхознадзор также запретил ввоз рыбы и рыбопродуктов из Армении. Отношения Москвы и Еревана обострились после заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о стремлении укрепить связи с ЕС в начале мая. Цифровая среда для медицинских вузов и цифровой профиль студента-медика могут появиться в России в ближайшее время. Механизм позволит эффективнее реализовывать меры поддержки для будущих врачей, рассказали РИА Новости в Минздраве. Так, на полях предстоящего Петербургского экономического форума ведомство обсудит пилотный проект совместно с университетом Иннополис по формированию образа цифровой среды для одного из медицинских вузов. В дальнейшем практику возможно расширить и на образовательные учреждения в других регионах страны. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетную жизнь, и Дуа Липа и Колум Тёрнер поженились. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в существование жизни за пределами Земли. Об этом он рассказал на подкасте Мишель Обаме. На нем они обсуждали новую картину Спилберга «День разоблачения». Мишель задала вопрос, есть ли жизнь за пределами Земли. «Я думаю, что математически и научно невозможно, чтобы там не было жизни», — ответил режиссер. Спилберг уточнил, что за предстоящим фильмом стоит вопрос не только о существовании внеземной жизни, но и о том, достигли ли уже инопланетяне Земли. Остается главный вопрос — были ли они когда-нибудь здесь? Или другой вопрос — здесь ли они сейчас? На этот вопрос пытается ответить мой фильм, — поделился режиссер. Также он рассказал, что в новой картине вернется к теме, которую ранее затрагивала в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени». Суть сюжета – показать первый контакт человечества с высокоразвитой цивилизацией за пределами Земли.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа вышла замуж за Калума Тёрнера. Скромная церемония заключения брака между 30-летней певицей и 36-летним актером состоялась 31 мая в Лондоне. Невеста была одета в белый ансамбль, юбку и жакет от Шипарелли, Hot Couture, а жених в темно-синий брючный костюм от Ferragamo. Друзья и родственники бросали выходящих из здания молодоженов конфетти. Регистрация брака стала лишь первой частью больших свадебных торжеств, которые запланированы в ближайший уикенд в Палермо – острове Сицилия. В трехдневном итальянском празднике, для которого арендовано несколько больших площадок, по слухам, примут участие множество звездных гостей и пары, в их числе Элтон Джон, Марк Ронсон и Чарли XCX, а также модельеры Донателло Версачи и Симон Порт Джек Мьюз, которые создают наряды для Липы. О романе Дуа Липы и Калума Тёрнера стало известно в начале 2024 года, а накануне Рождества состоялась их помолвка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп. Музыка высшей пробы.
1: Sounded like something.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Возрожденное Челябинское высшее танковое командное училище получит руководителя с боевым опытом. Начальником учебного заведения назначен Герой России гвардии полковник Леонид Рыжов. А об этом сообщили в общественном движении «Союз танкистов России». Боевой офицер с первых дней СВО командовал подразделениями на передовой. Под руководством Леонида Рыжова освободили больше 20 населенных пунктов Луганской Народной Республики, включая рубежные Северодонецк и Лисичанск. До конца года Южноуральская торгово-промышленная палата планирует организовать бизнес-миссии в Китай, Турцию, Монголию, Узбекистан, Алжир, Вьетнам, Азербайджан, Индонезию, Северную Корею и другие страны. Повезут предприниматели Южного Урала также во Владивосток, Нижний Новгород, Ленинградскую область, Ижевск и Киров. За время бизнес-миссии в 2025 году 14 представителей компаний Южного Урала провели свыше 90 переговоров, из них 42 имеют конкретные перспективы сотрудничества. В Челябинске открылся фестиваль песочных скульптур. Выставка по традиции развернулась в городском саду имени Пушкина. Всего представлено 16 фигур, из них новых 5. Часть посвящена сказкам Александра Пушкина, а другая – городу. Одна из фигур приурочена к 290-летию Челябинска, другая носит название «Навстречу культурной столице». Фестиваль продлится до 30 сентября, после чего композиции законсервируют. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, слабый дождь, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в ТикТоке. И американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Тейлор Свифт сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в ТикТоке. Певица отправила Мэдлин и ее соседу-музыканту подписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, опубликованного в апреле. Видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит Love Story, а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт. По словам Итана Хейса, вскоре после публикации с ним связалась команда певицы. Сначала он ожидал получить, например, подписанный постер, но Тейлор отправила акустические гитары с автографами. Мэдлин также получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка попросила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара вдохновит Мэдлин самой научиться играть.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety. Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним. Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксов Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года. «Я не Кейдж в жизни, я не Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил он теперь. Николас Кейдж, внук композитора Кармине Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат 5 раз, у него 3 детей. Все они получили двойную фамилию Коппола-Кейдж.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции немецкой группы No Angels Still in Love with You. Все еще люблю тебя. The best time I ever had when you were mine. Лучшие моменты в моей жизни связаны с тобой. Said to myself to keep you near, never let you go. Обещала себе быть рядом с тобой, не отпускать тебя. Композиция была написана шведскими авторами и записана в 2002 году для второго студийного альбома Now Us. В тот момент No Angels сознательно отходили от более подросткового поп-звучания и хотели показать эмоциональную глубину и музыкальный рост. Музыкальная – это латино-поп-баллада с фламенко-гитарами и мягкой перкуссией, а текст рассказывает о расставании, после которого чувства так и не угасли. Героиня понимает, что все еще любит, даже если отношения закончены. If I could sing my song to you, I'd tell you how my heart is broken too. Если бы я могла спеть тебе свою песню, я бы рассказала, что сердце мое разбито. From any corner of the world, I'd let you know I always be a girl, I'm still in love with you. Из любого уголка земли я бы дала тебе понять, что я всегда буду твоей, я до сих пор люблю тебя. Видеоклип сняли на юге Испании, у Средиземного моря. Каждая участница показана отдельно, словно проживая свою личную историю любви и расставания. Это усиливало ощущение одиночества и ностальгии, которая заложена в песне. Why you had to steal my heart when we are a world apart? Почему ты украл мое сердце, когда мы на разных концах земли? So tell me, baby, what should I do? You're always on my mind. So tell me, baby, what should I do? You're always on my mind. Так скажи мне, милый, что мне делать? Я думаю только о тебе. Песня стала коммерчески успешной, она достигла второго места в немецких чартах, а также вошла в топ-10 в Австрии и Швейцарии. Трек был популярен и в России. В 2003 году группа «Другие правила» записала на нее кавер под названием «Она тебе нужна», где музыка была полностью заимствована из зарубежной композиции, а вот текст авторы придумали другой. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. ФСБ раскрыла операцию по прослушке высокопоставленных российских чиновников, передает РИА Новости. Иностранные спецслужбы внедрили в смартфоны вредоносное программное обеспечение для снятия данных, прослушивания переговоров и негласного контроля обстановки. Речь о многоуровневой операции, предполагающей участие нескольких стран. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Евросоюз намерен ужесточить миграционную политику. Представители Европарламента, Европейской комиссии и Совета ЕС 1 июня утвердили текст соглашения. Оно регламентирует ускорение процесса депортации из Евросоюза и увеличение их количества, а также позволяет депортировать мигрантов в специальные центры за пределами блока. По данным издания «Политику», соглашению предстоит ратификация в Европарламенте и Совете ЕС. Новые правила должны стать частью масштабной миграционной реформы, вступающей в силу с 12 июня. На острове Бали двое российских туристов оказались заблокированы приливом на скалистом участке побережья пляжа Паданг-Паданг. Уровень воды начал быстро подниматься, усилившиеся волны отрезали туристам путь обратно. Россияне пытались самостоятельно выбраться по скале, однако крутой острый склон не позволил им подняться в безопасное место. Спасатели эвакуировали путешественников около 2 часов ночи, используя альпинистское оборудование. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД, следует из документа правительства. Также планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый дождь возможен. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетную жизнь, и Дуа Липа и Колум Тёрнер поженились. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в существование жизни за пределами Земли. Об этом он рассказал на подкасте Мишель Обаме. На нем они обсуждали новую картину Спилберга «День разоблачения». Мишель задала вопрос, есть ли жизнь за пределами Земли. «Я думаю, что математически и научно невозможно, чтобы там не было жизни», — ответил режиссер. Спилберг уточнил, что за предстоящим фильмом стоит вопрос не только о существовании внеземной жизни, но и о том, достигли ли уже инопланетяне Земли. Остается главный вопрос — были ли они когда-нибудь здесь? Или другой вопрос — здесь ли они сейчас? На этот вопрос пытается ответить мой фильм, — поделился режиссер. Также он рассказал, что в новой картине вернется к теме, которую ранее затрагивала в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени». Суть сюжета – показать первый контакт человечества с высокоразвитой цивилизацией за пределами Земли.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа вышла замуж за Колума Тёрнера. Скромная церемония заключения брака между 30-летней певицей и 36-летним актером состоялась 31 мая в Лондоне. Невеста была одета в белый ансамбль, юбку и жакет от Шипарелли, Hot Couture, а жених в темно-синий брючный костюм от Ferragamo. Друзья и родственники бросали выходящих из здания молодоженов конфетти. Регистрация брака стала лишь первой частью больших свадебных торжеств, которые запланированы в ближайший уикенд в Палермо – острове Сицилия. В трехдневном итальянском празднике, для которого арендовано несколько больших площадок, по слухам, примут участие множество звездных гостей и пары, в их числе Элтон Джон, Марк Ронсон и Чарли XCX, а также модельеры Донателло Версачи и Симон Порт-Жак Мьюз, которые создают наряды для Липы. О романе Дуа Липы и Колума Тёрнера стало известно в начале 2024 года, а накануне Рождества состоялась их помолвка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, которое прошло в 17-й раз. В праймерис приняли участие более 10 миллионов человек. Только от Челябинской области свои голоса отдали более 213 тысяч избирателей. Активнее всего голосовали в Катав-Ивановском, Каслинском, Чебаркульском, Нагайбакском муниципальных округах и Трехгорном. Конкурс составил почти 12 человек на место в Госдуму и 7 в региональные парламенты. От Южного Урала на предварительное голосование заявились 298 человек, в том числе 20 бойцов специальной военной операции. Сегодня общественно-политической газете «Октябрьская искра» исполняется 95 лет. Первый выпуск вышел в свет 2 июня 1931 года. Тогда газета называлась «Социалистическая степь». Уже почти век журналисты издания рассказывают местным жителям о самых важных и интересных событиях, которые происходят в округе и области, а также о судьбах земляков. Редакцию поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В праздничный день глава региона пожелал изданию и его сотрудникам новых успехов и дальнейшего развития. Воспитанница Челябинской спортивной школы «Гармония» успешно прошла отбор на главный старт года. На соревнованиях по художественной гимнастике в Ульяновске Елизавета Уральшина заняла 19 место и обеспечила себе участие в финале «Спартакиады народов России 2026». Турнир пройдет в августе в Екатеринбурге. Там Елизавете Уральшиной предстоит побороться за награды с лучшими гимнастками страны. Занимается спортсменка под руководством тренера Елены Казанаевой. И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100. Исключительность во всем.
1: Oh, Father, tell me.

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. Об этом сообщило издание «Политико» со ссылкой на дипломатов ЕС. При подготовке нового пакета рестрикций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен. Станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров. 4 поезда задерживаются в пути, один идет в Крым, 3 с полуострова, сообщила компания Grand Service Express. Пассажиров, которые собирались сесть на поезд в Джанкой, просят приехать на станцию за 1,5 часа до отправления. Оттуда их увезут на автобусе на станцию Урожайная. Тем, кто ехал до Джанкоя, придется выйти в Урожайный, где их будет ждать автобус до города. Гражданин Германии задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, связанном с покупкой люксовых автомобилей из Европы. Об этом ТАСС сообщил адвокат, представляющий интересы одного из клиентов. Илон Медведев с группы лиц брал деньги на приобретение и доставку машин класса люкс. По словам адвоката, российские дилеры Rolls-Royce, ставшие жертвой мошенников, уже готовят гражданские иски. Население Австралии превысило 28 миллионов человек, таковы данные Австралийского бюро статистики. Численность населения страны увеличивается в среднем на одного человека каждые 75 секунд. Прирост обеспечивается естественным увеличением числа жителей и миграцией. По оценкам ведомства, в Австралии один ребенок рождается каждые 2 минуты 16 секунд, один человек прибывает в страну для постоянного проживания каждые 59 секунд, при этом один житель Австралии покидает страну для переезда за рубеж примерно каждые 2 минуты 35 секунд. По прогнозам демографов, население страны может достичь 30 миллионов человек уже к началу следующего десятилетия. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Бабина «The Unforgiven» на Радио Стол. Это была рубрика «Кавервиль». В Челябинске 13 часов и 15 минут. У микрофона я, Оля Диева. Всех любителей качественной музыки приветствую на волне стопроцентного комфорта. Ну что, друзья, надеюсь, как всегда, проведем этот день вместе, слушая нашу любимую музыку. Напоминаю, что сегодня 2 июня на календаре, вторник. Синоптики обещают комфортную погоду, плюс 21, но возможны осадки. Поэтому, друзья, если есть у вас под рукой зонт, обязательно его возьмите. Возможно, он пригодится. Из музыки в ближайшее время Ив Монтан у нас будет звучать в мировом бестселлере «Love and Rose», а прямо сейчас Лукас Грэхэм с композицией «Scars». You're not

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Gypsy Kings из Кучуми на волне 100. Челябинске 13.36. Ну что, друзья, новый день, новые музыкальные новости. Стало известно, что Charlie XCX выпустит новый альбом. Будет называться он Music Fashion Film. Презентация состоится уже 24 июля. В социальных сетях артистка опубликовала обложку пластинки. Это черно-белая фотография, на которой оказались Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. На пластинке будет 11 треков общей продолжительностью 30 минут и 5 секунд. Альбом уже доступен для предзаказа. Также известно, что новый альбом будет рокерским. Ждем с нетерпением, а пока вернемся к нашей музыке на Радио 100. Напоминаю, что наступило лето, это значит, что в середине каждого часа у нас звучит рубрика «Summertime», чтобы сохранять у вас вот это летнее настроение. И сейчас услышим Майкла Фрэнкса «Dragonfly Summer».
1: «Summertime» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон с композицией «Why» на радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Далее дуэт у нас будет звучать в рубрике «Люкс Тайм». Нора Джонс и Чарли Хантер «More Than This». А затем новости о том, что происходит в регионе, подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На трассе М5 смонтировали балки для самой высокой эстакады Урала. Она будет проходить через реку Сим. Высота опор достигает 36 метров. Это примерно уровень 12-этажного дома. Протяженность объекта превышает километр. Развязка с городом позволит транзитному транспорту сократить время в пути на час. Общая готовность сооружения около 70%. В среду с 9 утра и до 10 вечера в металлургическом районе Челябинска временно отключат водоснабжение. Причина – плановые работы на водоводе. Отключение затронет более 150 домов, сообщили в пресс-службе мэрии. С 11 утра до 11 вечера бесплатные водоматы будут работать по 8 адресам. На Богдана Хмельницкого 17, Социалистическая 36А, шоссе Металлургов 26, Дегтярева 55, Сталеваров 36, Первого спутника 4, Прокатный 26 и 50-летие в ЛКСМ 17. Жителям советуют сделать запас воды заранее. Также возможно снижение давления в системе в районе, ограниченном улицами Жукова, шоссе Металлургов, Ярослава Гашика и Богдана Хмельницкого. На сайте Министерства культуры региона началось народное голосование за малую культурную столицу 2027. Жители и гости области могут поддержать город Южного Урала с населением до 200 тысяч человек. Победителю присвоят звание «Малая культурная столица 2027», а также предоставят платформу для представления Челябинской области на всероссийском и международном уровнях. Этот конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь текущий год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». И о погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью 10 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Жасмин Томпсон, Love of a Lonely на Радио 100. Челябинске 14 часов 20 минут. Ну что, друзья, артисты не сидят сложа руки, записывают новые песни, снимают клипы. Состоялась премьера видео Ариана Гранде на композицию Hate That I Made You Love Me. Главные роли в 5-минутном фильме ужасов исполнили сама певица и актер Джастин Лонг. По сюжету герой Джастина убивает и закапывает ночью в лесу свою девушку Ариану Гранде, но ее призрак начинает преследовать его буквально везде, что приводит к череде драматических событий с неожиданным финалом. Ну что же, друзья, звучит очень интересно, нужно посмотреть, особенно если это позиционируется как мини-фильм. Это можно сделать в интернете, а мы продолжим слушать музыку высшей пробы и в мировом бестселлере «Beatles» прямо сейчас. «Oh, darling».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

Бабель Жильберта звучит на радио 100 в Челябинске, 14:38. Продолжаем музыкальный вторник, друзья. Помимо музыки в этом часе рубрика будет звучать Language Time. Ее ведущая Маша Полищукова каждую неделю знакомит вас с одной из композиций на иностранном языке, переводит ее и рассказывает, о чем песня. Сегодня Маша выбрала группу No Angels и их хит Still in Love with You. О чем же он, услышите через несколько минут. Но прямо сейчас у нас дуэт в эфире прозвучит. Риан и Брайсон Тайлер «Wild Thoughts».

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Language Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции немецкой группы No Angels Still in Love with You. Все еще люблю тебя. The best time I ever had when you were mine. Лучшие моменты в моей жизни связаны с тобой. Set to myself to keep you near, never let you go. Обещала себе быть рядом с тобой, не отпускать тебя. Композиция была написана шведскими авторами и записана в 2002 году для второго студийного альбома Now Us. В тот момент No Angels сознательно отходили от более подросткового поп-звучания и хотели показать эмоциональную глубину и музыкальный рост. Музыкальная – это латино-поп-баллада с фламенко-гитарами и мягкой перкуссией, а текст рассказывает о расставании, после которого чувства так и не угасли. Героиня понимает, что все еще любит, даже если отношения закончены. If I could sing my song to you, I'd tell you how my heart is broken too. Если бы я могла спеть тебе свою песню, я бы рассказала, что сердце мое разбито. From any corner of the world, I'd let you know I always be a girl, I'm still in love with you. Из любого уголка земли я бы дала тебе понять, что я всегда буду твоей, я до сих пор люблю тебя. Видеоклип сняли на юге Испании у Средиземного моря. Каждая участница показана отдельно, словно проживая свою личную историю любви и расставания. Это усиливало ощущение одиночества и ностальгии, которая заложена в песне. Why you had to steal my heart when we are a world apart? Почему ты украл мое сердце, когда мы на разных концах земли? So tell me, baby, what should I do? You're always on my mind. So tell me, baby, what should I do? You're always on my mind. Так скажи мне, милый, что мне делать? Я думаю только о тебе. Песня стала коммерчески успешной, она достигла второго места в немецких чартах, а также вошла в топ-10 в Австрии и Швейцарии. Трек был популярен и в России. В 2003 году группа «Другие правила» записала на нее кавер под названием «Она тебе нужна», где музыка была полностью заимствована из зарубежной композиции, а вот текст авторы придумали другой. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
0: Language Time на радио 100.

0: Дайдо, White Flag на Радио 100. Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее Джордж Майкл у нас будет звучать в рубрике «Люкс Тайм» с песней «Роксана». А сразу после в эфир выйдут мировые новости. Их для вас подготовил Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Задержанный на берегу Франции российский танкер «Тагор» прибыл в залив Дорнене в департаменте Финистер, сообщает «Интерфакс». Судно на якорной стоянке. Местные судебные органы начали расследование. Прокуратура предъявила обвинение экипажу танкера за отсутствие флага, невозможность подтвердить гражданство судна и неподчинение требованию остановиться. Перехват танкера военно-морскими силами Франции произошел 31 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задержание российского судна французскими властями является актом, граничащим с морским пиратством. В Саратовской области начались дебютные совместные учения государств ОДКБ, направленные на отработку экстренных мер при возникновении биологических угроз. В основу маневров легли мобильные лаборатории Роспотребнадзора, а также переносные пневмокаркасные модули. Практическая часть маневров рассчитана на 2-3 июня, передает РИА Новости. В Саратове также организована международная конференция стран ОДКБ, посвященная мерам противодействия биологическим угрозам. Президент США Дональд Трамп опубликовал и репостнул в соцсети Truth Social 45 постов. За час об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Daily Star. Как отмечается, многие публикации касались республиканцев, которые участвуют в предстоящих выборах. Кроме того, в частности, в постах Трампа содержалась поддержка кандидатов с его стороны, была затронута тема конфликта вокруг Ирана. При этом в одной из публикаций содержалась критика окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брега. В 2023 году он предъявил Дональду Трампу обвинение по 34 эпизодам. Власти Исламабада предписали сократить время работы торговых точек города, включая рынки и торговые центры. Мера призвана помочь сэкономить электроэнергию в условиях энергокризиса в Пакистане и роста цен на энергоносители, сообщает ТАСС. Согласно постановлению, все пункты торговли должны закрываться в 8 вечера по местному времени. Рестораны, продуктовые магазины и пекарни могут работать до 22 часов. Под временные ограничения не попали аптеки, больницы, автозаправки и ИТ-компании. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла. В среду днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Итуана, Kind of Magic в рубрике «Кавервиль». В Челябинске 15 часов 17 минут. Ну что, друзья, вчера Международный день защиты детей отметили. Сегодня 2 июня. Предлагаю отпраздновать День здорового питания. Именно этот праздник отмечается сегодня. Называется он еще «День отказа от излишеств в еде».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Джон Осборн, One of Us на Радио 100. Ну что ж, друзья, песня, которая сделала исполнительницу знаменитой. Композиция добилась головокружительного успеха в чартах. Сингл разлетелся огромным тиражом, завоевал золото и платину. Включена эта композиция в список 100 величайших песен 90-х годов. Во многих фильмах ее можно услышать, например, «В ванильном небе» или «Брюсе всемогущем». Ну и кроме того, кроме Джон Осборн, ее исполняли и другие певцы. Например, версию «Принца» можете услышать. Ну а мы идем дальше. Скоро Демис Русос у нас будет в эфире с композицией «The Pretend». А прямо сейчас романтическая песня от дуэта Кайли Миноук и Джек Сваретти. «Музыка слишком грустна, когда нет тебя рядом». «Music's too sad without you».

0: Сергей Мазаев и оркестр с композицией «Lately» на радио «Стом». Почти 4 часа в Южноуральской столице. Сейчас Пэтси Клайн услышим в рубрике «Люкс Тайм», а затем в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В селе Сарафаново по народной программе «Единой России» открылась новая школа. Она изменила не только условия учебы, но и саму жизнь деревни. Здесь появился современный образовательный центр, где есть место учебе, творчеству, спорту и развитию. Рассказал в своем канале в Максе губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В школе оборудовали спортивные актовые залы и лифт для маломобильных детей. Для учеников из соседних деревень организовали регулярный подвоз на школьных автобусах. При школе работают кружки и секции. Трем фермерам на Южном Урале выдали предостережение за пестициды. Нарушения выявили через систему «Сатурн». Один аграрий опрыскал пшеницу препаратом, который для этой культуры не предназначен. Двое других применили химикаты, но не указали в документах, какие именно культуры обрабатывали и на какой площади. С начала года Россельхознадзор уже вынес 22 предупреждения челябинским аграриям. Ведомство продолжает следить за ситуацией на полях. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» впервые приедет в Копейск. 6 июня фестивальный автопоезд начнет свой маршрут через 44 населенных пункта региона. Южноуральцы смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами 23 министерств и ведомств, от врачей до юристов. Помогут и с документами. В этом году впервые откроют отдельные шатры соцфонда, налоговой службы и МФЦ. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Келли Кларксон, Because of You на Радио 100. Челябинске 16 часов 21 минута. У нас в эфире сейчас будет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Ингельберт Хемпердинг с песней «Последний вальс». Хочу рассказать вам про эту композицию. У нее прекрасная история. В 1967 году вечером авторы песен Лес Рид и Барри Мейсон сели сочинять музыку. У Рида была своя история, которой он и поделился с другом. Когда Рид был еще ребенком, его отец служил в армии, а мама по пятницам ходила на танцы в местный молодежный театр. Мальчик всегда слышал музыку через забор и знал, что после того, как отзвучит последний вальс, мама придет к ужину. Это было военное время, тогда женщины танцевали друг с другом, потому что мужчины были на фронте. Ну а сама песня, которая получилась у авторов, она уже не относится напрямую к танцам военного времени. Это печальные размышления мужчины о танце с возлюбленной. Вальс – это одновременно и танец, во время которого зарождается любовь, и последний вальс с любимым человеком, за которым следует расставание. Ну что ж, друзья, вот такая романтическая история. Давайте ее услышим.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Moby in this world на радио 100, Челябинске 16:34. Друзья, у нас сейчас рубрика Summer Time будет в эфире, и я подумала вот о чем. Давайте-ка я вам предложу подборку песен, которые гарантированно создадут нужное летнее настроение. Нашла я такую на просторах интернета, сейчас вам все расскажу. Итак, что рекомендуется? Imagine Dragons, их композиция Summer. Отличная песня, в которой много ассоциаций с летом. Это и картинки, развешанные на стене, и яркие цвета, и надежда на счастье, и даже влюбленность. Все подробности можете услышать в композиции, если ее послушаете. Также можно послушать Элла Фицджеральд и ее песню Summertime. Джазовая колыбельная, действие, которое разворачивается в 30-е годы. Жена рыбака поет сыну, все у него в жизни будет в порядке. Ведь его отец богач, а мама красотка. Есть там отличная строчка. Summertime and the living is easy. Лето и жизнь легка. Тут ведь и не поспоришь. Ну и еще одна композиция, уже современная, от Ланы Дель Рей. Summertime Sadness. Впрочем, здесь есть слово «грусть», и неспроста песня о подсознательном страхе потерять любимого человека. Именно в тот момент, когда ничего не предвещает беды, «Kiss me heart before you go», поет Лана Дель Рей, «крепко поцелуй меня перед тем, как уйти». Ну что ж, друзья, надеюсь, вы уходить никуда не собираетесь. Давайте продолжать слушать хорошую музыку. И в рубрике «Summertime» у нас сейчас «Розана» будет звучать.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: Стефан Грей, Attend the Touch на Радио 100. Почти 5 вечера в южноуральской столице. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в завершении часа Лиза Оно у нас прозвучит с пожеланиями любви в рубрике Lux Time. Композиция так и называется I Wish You Love. А следующий час начнем с новостей. О том, что происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия готова к сотрудничеству с Турцией в нахождении оптимальных путей стабилизации ситуации в Черном море. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва обеспокоена эскалацией террористической активности Киева. Это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, добавила она. Россия исходит из того, что устранение любых угроз безопасности в регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Застрявших в горах Кабардино-Балкарии 4 туристов спустили в лагерь. С утра вторника спасатели ждали благоприятных погодных условий для вылета вертолета, передает РИА Новости. В понедельник туристы запросили помощь, попав в сложные погодные условия в горах в Челябском районе на высоте 3200 метров. Вертолет накануне не смог подлететь к месту, и к туристам из альп-лагеря вышли 4 спасателей, но из-за непогоды они приостановили поисково-спасательные работы. Сейчас уже спасенные участники похода планируют возвращение в Москву. Российские авиакомпании «Азимут», «Ред Wings» и «Ютэйр» готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвизового режима. Об этом РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая, позволяя туристам въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года. Напомню, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Самый старый человек Англии Артур Эспинол скончался в возрасте 109 лет у себя дома. Он был последним жителем Великобритании, родившимся в 1916 году. Мужчина пережил правление 4 британских монархов и 24 премьер-министров. В момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве, после шотландца Хью Кэрра, который родился в 1915 году. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9 градусов, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100. You know, you drive me up a wall, the way you make good.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

каждая композиция – это маленькая история на свою тему, будь то любовь, свобода или хорошее настроение. К тому же любая песня на радио 100 – это настоящий мини-шедевр. Надеюсь, что они вам нравятся. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе у нас будет звучать Рой Орбисон с композицией «Blue Angel», а прямо сейчас «Stones and I» – «Down Under».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Софилис Бекстер, Runaway Daydreamer, называется композиция, в Челябинске 17:44. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Друзья, если недавно вы открыли для себя нашу радиостанцию, то рассказываю про музыкальный формат. У нас здесь звучат исключительно хиты, песни, которые, может быть, уже не один десяток лет. Возможно, вы их помните с детства. Эти композиции любили ваши родители. Золотая коллекция популярной музыки, джаза, рок-н-ролла. Кроме того, всегда мы для вас находим самые актуальные, самые востребованные новинки, которые недавно появились в хит-парадах, но уже занимают их вершины. Все для того, чтобы музыкальный фон, который сопровождает вас на протяжении всего дня, вам был приятен. Скоро Питер Вайт у нас прозвучит с композицией «Караван мечт», а прямо сейчас Питер Габриэль «Мерси Стрит».

0: Bengals Eternal Flame на Радио 100. Завершаем еще один музыкальный час в Челябинске почти 18.00. И в рубрике Lux Time услышим The Fuzz, The Mamba Craze. А сразу после в эфир выйдут новости.
1: Lux Time на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область закрепилась в десятке российских регионов с самым активным использованием механизма самозапрета на кредиты. В мае жители Южного Урала подали более 18 тысяч заявлений с просьбой ограничить себе доступ к заемным средствам. При этом 6 тысяч человек в этот же период обратились с просьбой снять ранее установленный запрет. В целом, с момента запуска сервиса такой мерой защиты воспользовался каждый седьмой взрослый житель области, или 15% от общего числа граждан. В Челябинске на площади Революции 27 июня пройдет фестиваль «Молфест», посвященный Всероссийскому дню молодежи. На Кировке уже установили стелу обратного отчета до праздника. Посетителей ждет насыщенная программа. Хедлайнером станет блогер Николай Соболев, а завершит вечер концерт группы «Хэттерс» и проекта «Казаки делают хиты». Хоккейный клуб «Трактор» объявил о прекращении сотрудничества с капитаном команды Александром Кадейкиным. Штаб «Черно-белых» не стал продлевать контракт с форвардом, поблагодарив его за два ярких сезона. Всего за два года в Челябинске нападающий провел 161 матч и набрал 93 очка. Федеральные СМИ сообщают, что хоккеист продолжит свою карьеру в автомобилисте из Екатеринбурга. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Энрике Иглесиас, Love to see you cry на радио Стол. Челябинске 18:15. Ну что, друзья, я Ульдеев, поздравляю вас с окончанием очередного рабочего дня. Теперь можно отдохнуть уже наконец-то, забыть про все свои дела до завтра, прогуляться, в конце концов, размять ноги. Особенно это актуально для тех, кто просидел в офисе весь день. Ну и, конечно же, не переключайтесь. Пусть музыка высшей пробы украшает этот ваш вечер. Будем слушать в мировом бестселлере Dire Straits Your Latest Week. А в рубрике «Кавервиль» сейчас Карен Суза у нас прозвучит «Everybody Hurts».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Фил Лопес, I'm Glad на радио 100, 18.35 в Южноуральской столице. Ну что, друзья, настало время напомнить вам о том, где можно слушать музыку высшей пробы, если нет радиоприемника у вас поблизости. Вариантов несколько. У нас есть сайт radio100fm.ru и группа ВКонтакте, и там музыка звучит нон-стоп. Кроме того, если у вас есть умная колонка, всегда можете попросить Алису настроиться на волну 100. А здесь у нас много летней музыки в середине каждого часа. Рубрика «Summertime» звучит, и сейчас Netta Kiddy у нас будет. А чуть позже послушаем Deb Neva «Someone Else».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кафе Дель Мар, Саванна Сансет на Радио 100. Почти 7 вечера. Челябинские друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Благодарю за еще один хороший музыкальный день, который мы с вами вместе провели. Услышимся завтра. С часу дня буду в эфире. Ждать вас здесь на волне стопроцентного комфорта. Ну а пока оставляю наедине с музыкой и предлагаю услышать Габриэл Андерс «I'll be loving you».
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске 16 июня начнется второй этап опрессовок. Он продлится две недели по 30 июня. Без горячей воды останутся 1260 многоквартирных домов, 4 дома частного сектора и 181 здание школ, поликлиник и других соцучреждений, сообщает пресс-служба компании «УСТЭК Челябинск». У городской администрации сообщили, что второй этап централизованных опрессовок коснется 5 районов – Калининск, Курчатовского, Ленинского, Тракторозаводского и Центрального. Срок планового отключения 2 недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта этот период может быть продлен, напомнили в мэрии. Боевая машина поддержки танков с челябинским двигателем, известная как «Терминатор», получила новое имя – «Спиридон», что более созвучно русскому языку. Имя носил святой заступник Спиридон Тримифунский, прославившийся непреклонной защитой веры, сообщает пресс-служба Ростеха. Техника с двигателями завода ЧТЗ «Уралтрак» помогает в зоне спецоперации. БМПТ работает как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной единицы. Медиастудию для молодежи открыли в креативном пространстве «Атом» Государственного исторического музея Южного Урала. Она создана совместно с Всероссийским медиадвижением «Киберы», которое при поддержке федеральных органов власти объединяет детские и молодежные медиацентры по всей стране. В медиастудии будут учить журналистике, видеопроизводству и звукозаписи, СММ, дизайну и другим медиакомпетенциям. Челябинцы также смогут записать свой собственный подкаст или музыкальные проекты. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 9 градусов тепла, завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении, а также транзит этих продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизма подтверждения поступления под карантинной продукции этими странами. Говорится в сообщении ведомства. В Россельхознадзоре добавили, что ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Заявители на гражданство России будут предоставлять справку о судимости. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. При наличии судимости документ должен содержать информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель понес наказание. Срок действия справки не должен превышать 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в российское гражданство. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола. В Демократической Республике Конго ожидает роста числа заболевших. Об этом заявил официальный представитель организации Кристиан Линдермейер. При этом двое человек выздоровели и были выписаны из больниц. В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и 1 смерть, добавил он. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Альпинист сорвался с 15-метровой высоты на горе Мердвенкая под Севастополем и выжил. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень. Из-за этого шедший первым в связке альпинист потерял равновесие и рухнул вниз, пролетев около 15 метров. Он ударился о скалу, повредил голову и спину, но, к счастью, повис на веревках, не долетев до земли, написал Развожаев в своем канале на платформе Макс. Он уточнил, что сорвавшегося альпиниста эвакуировали спасателям. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, температура воздуха ночью 9 градусов тепла, а завтра днем плюс 19. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

Not just

I can stand to see you laughing.

0: by myself on Bitter Street.
1: Радіо 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. I could stay awake just to hear.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

The year was 1963. We toured through France.

0: услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.